0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
3: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО? На 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд. Акварель.

0: корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
4: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Подожди.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный,

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары. И все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
7: доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 909091.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительным инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Ближайшее полное лунное затмение случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад, 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98 5 и 3 0. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Travail F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
4: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
2: 38-10-48.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 19:00 для лиц старше 16 лет.
9: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
15: 12+.
14: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 673034. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
14: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
15: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации. Сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью. 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли. И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут. Бесплатно! 511-3-8!
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 56-51-28-16. За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Катод, стартеры, генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
10: Осторожно, лето заканчивается.
11: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
10: Следующая остановка – магазин «Скороход».
11: Во всех районах города.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 21 августа в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах.

0: корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов в СССР. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом в разговоре заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По мнению эксперта, благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников удастся остановить отток кадров из отрасли. Специалист отметила, что сегодня медсестры, фельдшеры и средние медицинские работники продолжают прекращать свою деятельность. Эксперт считает, что базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов могут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов прошлого века в СССР. Гости смогут окунуться в атмосферу квартирников, спонтанных поэтических вечеров, закрытых концертов и книжных толкучек, той самой параллельной культурной жизни, которая развивалась вне государственных институций. Уже в эти выходные, 22 и 23 августа, площадкой фестиваля станет Дом творчества в Переделкино. В программе разговоры о московской и ленинградской неофициальной культуре, о поэтических объединениях, художественных группах, интеллектуальных сообществах и молодежной среде. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 29 и 30 августа в Летнем театре на острове Новая Голландия. Программа раскроет особенности ленинградского андеграунда, участники обсудят независимую музыкальную сцену, неформальные экономические практики и повседневность 70-х годов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Зазлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
4: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
2: 38-58-18.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В «Евростиле» знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: «Евростиль». Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. «Евростиль». Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Телефон рекламной службы 50.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Погода. По данным синоптиков, сегодня 21 августа в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.

0: движения.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
6: Выбираете время для отдыха? Когда, если не сейчас? В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Великий комбинатор на службе в полиции.
13: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
12: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Радио «Ваня».

0: знает, как тебе помочь. Эта ночь знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительным инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Ближайшее полное лунное затмение случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад, 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 21 августа в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, 1-й этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин Скороход. Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 560-50-08-716.
11: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
12: Телефон рекламной службы 53 42

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа. 19:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
13: Твой ребенок не уверен в себе?
14: Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
1: 12+.
4: Ваня. Радио Ваня. Я от

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации. Сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью. 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли. И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, первый этаж» и «Маяк 1, третий этаж».
1: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: Почему я здесь? Зарплата, достойное питание, вкусная продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Телефон рекламной службы 53 42 8.

0: Поварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя Пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
8: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов в СССР. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом в разговоре заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По мнению эксперта, благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников, удастся остановить отток кадров из отрасли. Специалист отметила, что сегодня медсестры, фельдшеры и средние медицинские работники продолжают прекращать свою деятельность. Эксперт считает, что базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов могут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов прошлого века в СССР. Гости смогут окунуться в атмосферу квартирников, спонтанных поэтических вечеров, закрытых концертов и книжных толкучек, той самой параллельной культурной жизни, которая развивалась вне государственных институций. Уже в эти выходные, 22 и 23 августа, площадкой фестиваля станет Дом творчества в Переделкино. В программе разговоры о московской и ленинградской неофициальной культуре, о поэтических объединениях, художественных группах, интеллектуальных сообществах и молодежной среде. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 29 и 30 августа в Летнем театре на острове Новая Голландия. Программа раскроет особенности ленинградского андеграунда, участники обсудят независимую музыкальную сцену, неформальные экономические практики и повседневность 70-х годов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 21 августа в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Осторожно, лето заканчивается.
4: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
3: Следующая остановка – магазин «Скороход».
4: Во всех районах города.
5: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наши СТО. 10 лет октября – 127. Катод. Стартеры и генераторы.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98 58 58.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шарова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: 6233. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное.

0: Техника заботится о вас.
1: Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительным инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Ближайшее полное лунное затмение случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считает, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад, 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Гарден.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
4: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Ваня. Радио «Ваня». Ты у меня

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания Бетонир. Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации. Сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью. 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли. И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 21 августа в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
2: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
3: Осторожно, лето заканчивается.
4: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
3: Следующая остановка – магазин «Скороход».
4: Во всех районах города.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.

0: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: «Крот Байон». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Нелегкие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
6: Если хочешь остаться, останься просто так.
8: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Как раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну с оленя до варенья в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
3: Душам на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 21 августа в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
9: Так ломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа. 19:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Твой ребенок не выпускает из рук

0: вытяжкой или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов в СССР. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом в разговоре заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По мнению эксперта, благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников, удастся остановить отток кадров из отрасли. Специалист отметила, что сегодня медсестры, фельдшеры и средние медицинские работники продолжают прекращать свою деятельность. Эксперт считает, что базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов могут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов прошлого века в СССР. Гости смогут окунуться в атмосферу квартирников, спонтанных поэтических вечеров, закрытых концертов и книжных толкучек, той самой параллельной культурной жизни, которая развивалась вне государственных институций. Уже в эти выходные, 22 и 23 августа, площадкой фестиваля станет Дом творчества в Переделкино. В программе разговоры о московской и ленинградской неофициальной культуре, о поэтических объединениях, художественных группах, интеллектуальных сообществах и молодежной среде. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 29 и 30 августа в Летнем театре на острове Новая Голландия. Программа раскроет особенности ленинградского андеграунда, участники обсудят независимую музыкальную сцену, неформальные экономические практики и повседневность 70-х годов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Хочешь свой дом? На участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
11: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
12: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
13: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
14: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
15: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
16: Телефон рекламной службы 53-42.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.

0: Я больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительным инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Ближайшее полное лунное затмение случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считает, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска. Ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад, 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Хавейл F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется?
1: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так ломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа. 19:00 для лиц старше 16 лет.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Великий комбинатор на службе в полиции.
14: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
13: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
16: 12+.
15: Ваня. Радио Ваня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации. Сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием. Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью. 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли. И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
9: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98 58 58.

0: 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
0: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 53.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.
7: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов в СССР. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом в разговоре заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По мнению эксперта, благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников удастся остановить отток кадров из отрасли. Специалист отметила, что сегодня медсестры, фельдшеры и средние медицинские работники продолжают прекращать свою деятельность. Эксперт считает, что базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов могут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов прошлого века в СССР. Гости смогут окунуться в атмосферу квартирников, спонтанных поэтических вечеров, закрытых концертов и книжных толкучек, той самой параллельной культурной жизни, которая развивалась вне государственных институций. Уже в эти выходные, 22 и 23 августа, площадкой фестиваля станет Дом творчества в Переделкино. В программе разговоры о московской и ленинградской неофициальной культуре, о поэтических объединениях, художественных группах, интеллектуальных сообществах и молодежной среде. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 29 и 30 августа в Летнем театре на острове Новая Голландия. Программа раскроет особенности ленинградского андеграунда, участники обсудят независимую музыкальную сцену, неформальные экономические практики и повседневность 70-х годов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра 22 августа в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио Ваня.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
8: 56-550-08-16. За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Сеть магазинов «Жардобар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардобар» – тепло и уют в вашем доме.
10: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября – 127. Катод. Стартеры и генераторы.
11: Осторожно, лето заканчивается.
12: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
11: Следующая остановка – магазин «Скороход».
12: Во всех районах города.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Лето каждый день на радио «Ваня».
1: Кукла Маша, не плачь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня.

0: Важно контролировать безопасность своих аккаунтов на госуслугах. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Российский фильм «Буратино» покажут на кинофестивале в Китае. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам важно контролировать безопасность своих аккаунтов на госуслугах, так как речь идет о серьезном сервисе, который дает доступ ко всем персональным данным. Важно никому, даже близким людям, не давать возможность доступа в свой личный кабинет, а также проверять сеансы входа, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что передача данных для входа в личный кабинет родственникам и друзьям снижает уровень безопасности, повышает риски того, что однажды данные окажутся в руках злоумышленников. Депутат также напомнил, что крайнюю осторожность следует проявлять при входе в личный кабинет на портале с чужого устройства, например, рабочего компьютера. Также депутат призвал регулярно, минимум раз в несколько месяцев, проверять настройки аккаунта и отмечать, когда из каких устройств выполнялись входы в личный аккаунт на портале. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска российский фильм «Буратино» покажут на кинофестивале в Китае. Об этом газете «Ру» сообщили в прокатной компании. Современная экранизация знаменитой сказки станет частью программы фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 2 сентября. 29 числа «Буратино» станет фильмом открытия. Его представит режиссер Игорь Волошин. Организатором мероприятия выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Мероприятие станет ответом на фестиваль китайского кино, состоявшийся с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие хорошие. Настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Сегодня пятница, 21 августа. Всех с наступающими выходными. Меня зовут Андрей Шмурай. Хочется сегодня вместе с вами вспомнить замечательную музыкальную картину, которую все помнят с детства. Правила не изменились. Я включу отрывок. Как только вы вспомните название этого фильма, звоните 325-696, код города 812. Что ж, давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Вообще он мальчик хороший, талантливый. Вы знаете его стихи?
3: Да, на высоком там, на бережке, продает старик кота в мешке. А в мешке такая темнота, что я куплю и выпущу кота.
1: Песни в этом фильме действительно отменные, друзья, что уж тут говорить. Если вспомнили название этого кинофильма, звоните 325-696, код города 812. А победителю сегодня подарим два билета на любой сеанс в петербургский кинотеатр «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Всем, как всегда, удачи. Звоните.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Ваня! Радио Ваня!

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай.
8: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей — классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Великий комбинатор на службе в полиции.
18: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
17: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
19: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Итак, друзья, приятно подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Вдвойне приятно делать это в пятницу. И дозвонился к нам сегодня Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, рад вас слышать. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: И вообще он мальчик хороший, талантливый. Вы знаете его стихи?
3: Да, на высоком там, на бережке, продает старик кота в мешке. А в мешке такая темнота, что я куплю и выпущу кота.
0: Итак, Сергей, как же называется этот чудесный фильм?
1: Этот чудесный фильм называется «Выше радуги».
4: Угайдал!
0: «Выше радуги». И здесь такая, как я понимаю, игра слов. Фамилия же была у главного героя такая, да?
1: Ну да, его звали, насколько я помню, Радуга.
0: Да, Алик. Алик Радуга его звали, точно. Ну и он прыжками в высоту занимался, поэтому прыгал, соответственно, выше радуги. А помните, кто папу-то играл у главного героя?
1: Папу Михаил Боярский.
0: Точно. Сдали зачет.
1: Да, это один из моих любимых фильмов.
0: Я тоже обожаю его, благодаря песням, в том числе там. Там же вы помните, засыпает синий. Нет, простите меня, как у Владимира Владимировича, у меня не получится. Но я имел в виду, конечно, Преснякова, да. Я не знаю, что вы там подумали себе. Я имел в виду Владимира Владимировича Преснякова, младшего, да. До сих пор эта приставочка, по-моему, осталась. А еще в этом фильме впервые, как оказалось, что для меня было открытием, потому что я думал, что этот танец впервые был показан в фильме «Курьер». Но нет. Оказывается, именно в фильме «Выше радуги». Вы поняли, о каком танце-то идет речь?
1: По танцам, к сожалению, не очень припоминаю, про что речь.
0: Про брейк-данс? Не увлекались никогда?
1: Ну, немножко нет.
0: А я в свое время, признаюсь, грешил и даже сходил пару раз на занятия когда-то очень давно, но потом понял, что вот танцы — это точно не мое. Сергей, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК-шке
1: «Перский
0: Мол».
1: Ура, спасибо.
0: Спасибо вам за игру. Напомню, для всех с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Сергей, хотите кого-то поприветствовать?
1: Я бы поприветствовал свою супругу и сына. Только я думаю, что они в данный момент не слушают. Всех слушателей, грубо говоря, с хорошим настроением.
0: Спасибо еще раз. Хорошего дня и отличных выходных.
1: Да, и вам спасибо.
4: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метрополитена. Но радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Чувство через край. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будь

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53 42 80.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Буквально завтра, 22 августа, принято отмечать необычный, яркий и веселый праздник всех фантазеров и людей с прекрасным творческим мышлением. День катания по радуге. Ну, конечно, каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал это прекрасное природное явление. О нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Радуга — это оптическое явление, которое возникает, когда свет проходит через водяные капли дождя или тумана, преломляется в них и распадается на различные цвета. Меньше других отклоняется красное излучение, сильнее всех — фиолетовое. Остальные оттенки находятся между ними.
0: Четвертое место.
1: На самом деле радуга — это круг, а не полукруг. Дело в том, что капли, через которые проходит свет, обладают сферической формой и способны воссоздать исключительно окружность. Но мы видим дугу, а наблюдать истинную форму явления можно, допустим, из самолета.
0: Третье место.
1: Радуга бывает не только разноцветной, но и однотонной, например, красной. Это происходит на рассвете или закате, когда солнце располагается близко к горизонту.
0: Второе место.
1: Иногда можно увидеть и лунную радугу. Она возникает ночью, если на небе светит яркая полная луна, и напротив нее есть источник капель, например, водопад или обычный дождь.
0: Первое место.
1: Для каждого человека радуга выглядит по-своему, и даже ваш ближайший сосед не сможет увидеть точно такую же картину. Малейший сдвиг угла зрения изменит ее.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября текущего года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. Меры федеральной поддержки субъектов Российской Федерации в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров. Академик Российской Академии Наук рассказал, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2.

0: раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения, изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Меры федеральной поддержки субъектов Российской Федерации в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума «Города будущего». «Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта. Тот, кто лучше занимается, кто предлагает новое решение, тот будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и в том числе софинансирования транспортной работы», пояснил замминистра. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. И в завершении выпуска академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал РИА Новости, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. «Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами», пояснил Онищенко. Он добавил, что также необходимо нормализовать свой сон. Онищенко уточнил, что сезонным депрессиям чаще всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Travel F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: За улыбкой поскорей приходите в акварель. Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Осторожно, лето заканчивается.
8: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
10: Доставка на работу и обратно.
9: Это «Продо-птицефабрика Сибирь». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
11: Телефон рекламной службы 50.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятничным вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть семейную комедийную мелодраму под названием «Когда зовет сердце». Это картина о молоденькой школьной учительнице, но, кстати, из богатой семьи. Она уезжает из большого города, чтобы преподавать в школе в маленьком шахтерском городке. Ну и, как водится, конечно же, там встречает свою любовь. Но вы знаете, этот фильм может быть не в первую очередь о любви. А в первую, наверное, о выборе некого жизненного пути и о том, как порой его трудно сделать. Вы понимаете, друзья мои, мало понять свое предназначение, еще нужно не побояться ему следовать. В фильме параллельно разворачиваются две истории. Молоденькой девушки, которая, как я уже сказал, стала учительницей и которую по воле судьбы, а также недобросовестного чиновника посылают на Дикий Запад. И вторая история – это история ее тети, которая уже прошла этот путь. И вот девушка читает дневник, и ей предстоит узнать, какие испытания выпали на долю ее родственницы. Фильм очень душевный, спокойный и, я бы даже сказал, мотивирующий. А, и еще музыка подобрана так, что очень хорошо поддерживает все происходящее. Актеры, кстати, тоже сыграли превосходно. И еще небольшой спойлер. У этого фильма весьма небанальный финал. Кино на вечер. Когда зовет сердце. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бывает такое, что не всегда нам нравится наш начальник. И как же с этим бороться? Интересную штуку придумали молодые жители Китая. Они увлекаются новой модой, заводят виртуальных питомцев и поселяют их на рабочих столах своих компьютеров. Ну, казалось бы, что такого? Далеко не все, кстати, выбирают кошечек, собачек и прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью ИИ-приложений превращают виртуальных персонажей, да, собственных нелюбимых начальников. Боссы на экранах компьютеров могут кланяться, подавать чай, ползать на четвереньках, а также бить себя по лицу и говорить: «Я был неправ, да мало ли что!» Подобное развлечение многие люди считают забавным и помогающим снять стресс. Можно попытаться создать начальника питомца самому, загрузив в приложение фотографию и написав нужные команды, а можно нанять специалистов. Однако стоит запомнить, что использование чужих фото без разрешения может привести к юридическим проблемам. Я уж не говорю о реакции самих начальников, они же все разные и, соответственно, могут реагировать по-разному. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: «Что с пробегом?». Реклама на радио «Баня».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд!

0: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello? Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы, Катод.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Автор-исполнительница песен Ева Власова представила кавер-версию хита певицы Алсу вчера, спустя почти 25 лет после премьеры, придав знакомой композиции более драйвовое и дерзкое звучание в противовес нежному и мелодичному оригиналу. Песня «Вчера» изначально вошла в 4-й студийный альбом Алсу в 2003 году. Впервые обновленная «Вчера» в исполнении Власовой прозвучала еще в мае на одном из телевизионных проектов. Новая версия быстро завоевала симпатии не только поклонников Евы, но и самой исполнительницы оригинала. Как рассказала Алсу, инициатива выпустить кавер на стриминговых платформах принадлежала именно ей. Идея оказалась более чем удачной. На сегодняшний день под звук «Вчера» в соцсетях создано свыше 200 тысяч видео. Композицию используют как саундтрек к роликам о дружбе и любви, а также под атмосферные кадры, включая съемки под проливным дождем. Для некоторых слушателей эта кавер-версия стала отправной точкой в знакомстве с творчеством Евы. Более того, кавер-версия «Вчера» уверенно покоряет ведущие музыкальные чарты. Кстати, уже сегодня, 21 августа, Власова выпустит новую дуэтную композицию. Имя звездного напарника или напарницы певица пока держит в тайне, чтобы сохранить интригу для поклонников. Впрочем, она раскроется уже сегодня.
0: Звездный час. Ваня, радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Суд Лос-Анджелеса разрешил певице Ариане Гранде обойти стандартные юридические процедуры, чтобы вычислить хакеров, укравших ее личную информацию. По информации источника, юристам певицы позволили в ускоренном порядке направить официальные запросы к интернет-платформам, сайтам и платежным сервисам. Артистка надеется получить личные данные, IP-адреса и банковские реквизиты анонимных хакеров, которые взломали устройство певицы и ее друзей с целью кражи данных. Они также выложили в открытый доступ около 45 невыпущенных песен исполнительницы. По обычным законам Калифорнии, ответчику дается время на ознакомление с делом до начала таких проверок. Суд отменил это правило, потому что киберпреступники скрываются под псевдонимами, а значит, уведомлять некого. Также злоумышленники могут удалить все данные о себе, сделав свое разоблачение невозможным. Напомним, в 2023 году в сеть попало 45 неизданных песен исполнительницы. Хакеры создавали имейл-аккаунты, выдавая себя за фотографа Гранде и обманом получили доступ к материалам. Друзья мои, будьте бдительны, защищайте свои данные.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем до плюс 20. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 76%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
6: На постоянную работу требуются водители автобетоносмесителей и оператор бетонного завода. 28 17 37 или 28 27 26.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падаю.
8: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 19:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: мой.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Еще раз здравствуйте, друзья! Буквально завтра, 22 августа, принято отмечать необычный, яркий и веселый праздник всех фантазеров и людей с прекрасным творческим мышлением – День катания по радуге. Ну, конечно, каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал это прекрасное природное явление. О нем и поговорим сегодня.
1: Пятое место.
2: Радуга – это оптическое явление, которое возникает, когда свет проходит через водяные капли дождя или тумана, преломляется в них и распадается на различные цвета. Меньше других отклоняется красное излучение, сильнее всех – фиолетовое. Остальные оттенки находятся между ними.
1: Четвертое место.
2: На самом деле радуга – это круг, а не полукруг. Дело в том, что капли, через которые проходит свет, обладают сферической формой и способны воссоздать исключительно окружность. Но мы видим дугу, а наблюдать истинную форму явления можно, допустим, из самолета.
1: Третье место.
2: Радуга бывает не только разноцветной, но и однотонной, например, красной. Это происходит на рассвете или закате, когда солнце располагается близко к горизонту.
1: Второе место.
2: Иногда можно увидеть и лунную радугу. Она возникает ночью, если на небе светит яркая полная луна, и напротив нее есть источник капель, например, водопад или обычный дождь.
1: Первое место.
2: Для каждого человека радуга выглядит по-своему, и даже ваш ближайший сосед не сможет увидеть точно такую же картину. Малейший сдвиг угла зрения изменит ее.
1: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Всегда на

0: Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Последнее время что-то малазийцы отжигают не на шутку. Одной девушке из той страны очень часто приходится ездить в командировки. И каждый раз она заинтригована, кто встретит ее в аэропорту. Сейчас поймете, в чем тут дело. Супруг женщины радует жену не только привычными букетами цветов, но и креативными образами. То есть он одевается в смешные костюмы. Поэтому вернувшаяся путешественница видит то лягушку, то динозавра, то медведя, то безликого из «Унесенных призраками». В первый раз жена была несколько смущена и даже шокирована, но в то же время счастлива и растрогана. Теперь-то она уже привыкла к выходкам супруга, который заявляет: «Он всего лишь хочет повысить любимое настроение и помочь забыть об усталости после командировки». Друзья мои, похоже, иногда для счастья действительно не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов ради тебя приехать в аэропорт. Ну, скажем, в костюме лягушки. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров: тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятничным вечером предлагаю посмотреть, пересмотреть семейную комедийную мелодраму под названием «Когда зовет сердце». Это картина о молоденькой школьной учительнице, но, кстати, из богатой семьи. Она уезжает из большого города, чтобы преподавать в школе в маленьком шахтерском городке. Ну и, как водится, конечно же, там встречает свою любовь. Но вы знаете, этот фильм может быть не в первую очередь о любви, а в первую, наверное, о выборе некого жизненного пути и о том, как порой его трудно сделать. Вы понимаете, друзья мои, мало понять свое предназначение, еще нужно не побояться ему следовать. В фильме параллельно разворачиваются две истории. Молоденькой девушки, которая, как я уже сказал, стала учительницей и которую по воле судьбы, а также недобросовестного чиновника посылают на Дикий Запад. И вторая история – это история ее тети, которая уже прошла этот путь. И вот девушка читает дневник, и ей предстоит узнать, какие испытания выпали на долю ее родственницы. Фильм очень душевный, спокойный и, я бы даже сказал, мотивирующий. А, и еще музыка подобрана так, что очень хорошо поддерживает все происходящее. Актеры, кстати, тоже сыграли превосходно. И еще небольшой спойлер. У этого фильма весьма небанальный финал. Кино на вечер. «Когда зовет сердце». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет? Все можно.

Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бывает такое, что не всегда нам нравится наш начальник. И как же с этим бороться? Интересную штуку придумали молодые жители Китая. Они увлекаются новой модой, заводят виртуальных питомцев и поселяют их на рабочих столах своих компьютеров. Ну, казалось бы, что такого? Далеко не все, кстати, выбирают кошечек, собачек и прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью ИИ-приложений превращают виртуальных персонажей, да, в собственных нелюбимых начальников. Боссы на экранах компьютеров могут кланяться, подавать чай, ползать на четвереньках, а также бить себя по лицу и говорить: «Я был неправ, да мало ли что!» Подобное развлечение многие люди считают забавным и помогающим снять стресс. Можно попытаться создать начальника питомца самому, загрузив в приложение фотографию и написав нужные команды, а можно нанять специалистов. Однако стоит запомнить, что использование чужих фото без разрешения может привести к юридическим проблемам. Я уж не говорю о реакции самих начальников, они же все разные и, соответственно, могут реагировать по-разному. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам парень, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут? Эти твои самолеты.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ L0RFS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Снова грунт по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю из

опаснее. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.